Летом я люблю отдыхать, летом я люблю гулять, летом я люблю о чем-то хорошем думать, на даче и на разных клубных тусах воевать, и прекрасным летом отдыхать, не забывая при этом дурака повалять.

Пройдут дожди, жди меня, жди, когда пройдут дожди, жди меня, жди, вот и все.

У меня душа мертвая, она словно небеса насрали на тебя. И ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. Мыл ее волосы мочой, когда деньги ты стреляла мне на подарок. Кот насрал мне в тапок, и не помалу, а словно градом. И я бегу по пятам, по твоим следам, я в подвал забежал. У бомжа одеколон отобрал и тебе на днюху подогнал. Ты улыбнулась, хоть

0: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, пидорасы.
1: Чё за хуйня, блядь?
0: Танкисты, похуй сосы. Танкисты,
1: пидорасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
0: Танкисты, хуй сосы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуй сосы. Танкисты, пидорасы. Павел Борисович со мной бухает водку, пока ты дрочишь свою немытую селедку. А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
1: Блядь, да что за хуйня?
0: А кто такой Евгений? Это пидорас.
1: Ты кто такой вообще?
0: Евгений, Евгений.

Я военком, Ленинградского района. Я ебал тебя, Евгений, я ебал тебя, Евгений.

0: артисты, пидорасы,
1: артисты,
0: долбоёбы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы, танкисты, пидорасы,
1: артисты,
0: долбоёбы.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Нам улыбается Матильда и раздевается уже. В руке царя большая дилда по спецзаказу Фаберже.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
2: Да.
1: Диджей, ебан.

Если ты чё хуёвое скажешь про дверь, лучше сразу уёбывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся, тут всё охуеть. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь, проверь, даже не сомневайся, не вздумай посметь, и так было и будет, при круге и впредь.

0: чё хуёвое? Скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь проверь, ты держи на замке свою сраную пасть. А не то туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и вездумай пиздеть, бля, получишь пизды, наваляет пизды, православная дверь, наваляет пизды, а не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

дома мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист, я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

играть, на девчонок глазеть. Люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышц гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики. Руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я ж, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

детства люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Суки, где аккумулятор? Мотоцикл? Все пиздец. Ёбаный ты в рот, обмуда, пидор гнойный. Жри, свинец. Шагом марш отсюда, нахуй! Все, что я могу сказать.
2: А, ты сделал это, круто.
1: А теперь иди сосать.
3: Пидоры, меня достали. Как меня все заебло. Пулемет штука крутая. Бабок нет, блять, вот дерьмо. Хай, парниш, 10 баксов. Найдешь бабки, я твоя.
1: Пизде слова не давали, ёбаный кусок дерьма.

Лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, л

Не жалей, не бойся, не жалей, не бойся.

0: Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: С горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникают вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрыми.

0: действовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я в долгу бы не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты, я и ты, грязные животные, так что пусть творят в разврат жопы наши потные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком в анале, как макаки делают за фильской, бля, программе.

Я хочу постричь тебе волосы прям на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом. Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать, ведь блевотенью так круто кайф друг другу доставлять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе, ты бы пальцем меня ебла, а я кушал пиво с воблой.

як по весне. На-на-на! Весна придет, чтоб подарить любовь. Весна разбудит нас, весна согреет кровь. И кое-что еще согреет нас. Вот этот глаз, вот этот час. И героин весной согреет нас. Вот этот глаз, да будет час. На-на-на!

0: Алло, ты кто такая? Зачем зашла в мою жизнь? Ты не знаешь любовь и погубила меня. Что такое любовь? Ты не знаешь ответа. Ты со мною как с вещью, а я не такой. Лучше уйти по добру, по хорошему. Ты меня слышишь? Я для тебя ветер и не сбывшаяся мечта. Проволни мне ложь, прощения не дождешься. Ты использовал шанс, который отдал тебе не свое понятие.
1: Да, да, ты уйди от меня. Не хочу тебя видеть с другими пацанами. Ты не знаешь, почему все кончено. Посмотри на себя. Да, я согласен, я не смог тебе дать то, что тебе нужно. Уйди от меня, не хочу видеть тебя. Ты такая мне не нужна.
0: Забыв все надежды, мне с тобой не суждено быть. Я отдал тебе.

сердце, а ты его не заметила. Как мне понять? Подскажи мне ответ. Раньше нам было хорошо, мы обещали друг другу быть вместе. Когда я ездил на мото, я видел, ты целовалась с другим. И тут ты меня полностью погубила. Жизнь дается один раз, и то ты отняла его у меня. А теперь скажи, прощай, мне пора уходить. Я не вижу покоя и потерял свою жизнь. Скажи мне прощай, и я ухожу.

0: Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Горе не беда, горе не беда. Пусть мечта уходит навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета и между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст, он от нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. 100 дорог исходишь, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю. Но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни когда уж взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но не

Горе не беда, горе не беда, пусть мосты горят и не уходят никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда, все лишь суета между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимая предаст, тонок нас не выдержит он нас. Друг предаст, любимая продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет, по дороге сходишь, что потом тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю, нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, солнце в твоей жизни никогда уж не взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить.

0: минимум розничной цены на водку вырастет с 1 июля. Теперь пол-литра этого крепкого алкоголя обойдется россиянам в 125 рублей, что на 28% выше нынешней цены в 98 рублей.
1: Да что же такое?

член? Не будет такого, это я говорю. Соберу пацанов и ларек разгромлю. Повсюду бандеры и прочие суки. От Россиюшки, блять, уберите вы руки. Пацаны православные,

0: убью, охраняем тебя. Хохлам ебанутым будет пизда.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: хорошая, а ты говно.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Бери.
3: Что ты хочешь сказать?
2: Да, да,
3: а?
2: Да.
3: Я не хочу, чтобы ты здесь был.
2: А я хочу здесь быть.
3: Я не хочу.
2: А я буду здесь.
3: Ты не будешь говорить?
2: Буду говорить.

кто идет такой, очень сильно непростой. Это кто идет такой с бородой? Не дает мне мирно жить, баб ебать и пиво.

0: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Рэп-баттл в Майнкрафте. Зомби против Крипера. Здесь зомби, здесь мы очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие сильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень сильные. Мы вам ваши куски съедаем. Да, считать не надо, на раз, два, три. Лучше ты, Крипер, лучше уходи. И победу ты здесь, нифига не жди. Здесь, Крипер, мы очень крутые. Это мы стильные, а заткнись здесь, вы тупые. Мы взываем каждый дома. Вы думаете, вы победите? Нет, это ошибка. Стоп, два, каждые дома. Ну, подходит, спрашивает, как дела? Говорю, хорошо, взрываю, и вот и все. Два, время уже давно прошло, вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы, Криперы, полное говно. Вы думаете, крутые, но это не так уже. Проходит уже время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелим. Мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно. Любит каждый, потягаться не может даже. Бро, лично на вас как-то все равно. Но мы обходим, мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я, MC-скелет. Я вам сегодня буду учинять вред. Вы крутые? Нет. Вы просто обычный вэрибэт. Я крутой, вы будете стоять. Да. Я всегда своим луком. Никто не говорит каждое слово. А кто сказал слово, убью того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, а они сердце теряют. ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они убегают, но я к ним иду. Будет все гореть ваш скелет, лучше я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву. Мне каждый нравится, всем по нарнаву. А мне лично на вас как-то все равно. Здесь эндермен, я очень крутой бро, а здесь целая команда. Вы зачете стоя, мы лучшие, с этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой, вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире, очень крутом мы в мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему убивать, взять мясо. Но он доживает прям ни за что. Вот, подтягаться может только бро. Любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась. И подпишись на канал. Всем пока.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: А, подожди.
2: Supersonic drone should hit you in just a few seconds.

0: кровь! Я люблю кровь! Я люблю хэви-метал!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?

Мы тебя любили, тебя все вместе хоронили. Последний квартал тебя мы проводили. Ангелы ликуют, а в аду плачет бес. Потому

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум нет берез, раз верю в трехрукую девушку Машу.

один. Я ничтожество, я старый больной, чешуйчатый стручок. Никто меня не любит, никаких дел нет ни для меня, ни у меня, ни для кого, даже делишек нет никаких. Я же

Мне стали поклоняться, и все стало из стали. Вокруг и ноги, и руки стали стальными. Я великий Пиздюлькин, я демон, я бес. Я демон, я бес. Алло!

0: Алло, алло, алло, алло, Пиздёлкин слушает.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Синьо,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

С большой буквы музыкант, ты подарил нам свой талант. Про нашу жизнь все время пел, а сам ты много не успел. Мы встанем все из-за стола, осушим свой бокал до дна. Гитару в руки мы возьмем, и песни мы твои

нас! Других, как Юра Хойклинских, не будет никогда таких. Поверьте в это так, неоспоримый это факт. Он был всего один лишь раз, он взял, пришел и спел для нас. И он для нас всегда живой, Юрка Хой.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Наступает праздник арматурной садами. Где идут на склад за арматурой бухие? И срыгая мат, пиздят всех подряд. Вот

0: хорошо!
1: Ради нас на смерть пойдет!
2: Не смей говно роптать!
3: Должен ты ему внимать!
1: Отрестись и поклонись!
2: Он нас всех переживет!
3: Наш бессмертный президент!
1: От бандеров нас спасет!
3: Наш бессмертный президент!
1: И крещеных разобьет!
3: Наш бессмертный президент!
1: Он же истинный оплот!
3: Наш бессмертный президент!
1: Они смотрятся на него! Косорыло их хуйло!
2: Улыбнись, перекрести, ему в ноги повали!
3: Ты не смей говно роптать!
1: Чтоб сказала твоя мать! Ему в ноги повали!
4: Крыша будет заебись!
2: Всех переживет!
3: Наш бессмертный президент!
1: Когда деньги спасет!
3: Наш бессмертный президент!
1: Этих крещеных разобьет!
3: Наш бессмертный президент!
1: Он же истинный оплот!
3: Наш бессмертный президент!
4: Президент!
2: Он всех переживет!

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Ае, ае. Федя кетчуп. Федя кетчуп. Федя кетчуп. Федя кетчуп. Федя кетчуп. Федя кетчуп. Йоу, ну ты красавчик. Федя кетчуп. А не какой-то Вася.
2: Мне 6 лет.
1: Я совсем не Мася, я Квасик Ку-ку-гоу и собираю школу. И в первый класс пойду совсем скоро. Ну а теперь припевчик, братья мои. Федя кетчуп, Федя кетчуп.

0: тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежим жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее, смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди, бля, жалуйся мамочке своей.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: А. Боров. Боров здесь. Боров с вами. Пожилой Боров. Мне 54 года. Я уже почти пожилой. Хоть мне уже полвека, но я до сих пор трясу своей губой.

0: тебе, пидорас!
1: В руки пусти! В руки пусти!
0: Да я рэпер! Да я пидорас!
1: В руки пусти! В руки пусти!
0: Нихуя в натуре, то порот ебаться! Ханста! Я Амахасу! Я Амахасу, блядь!
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Ради народища массы свет, пузырные жопы, лихие дела. Я в ложе упал, чтоб не видеть ваш нет, но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй.

я протыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени звонных, по имя Java Chef. Хай!

0: нахуй. Пошли во все нахуй. Пошли во все нахуй.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: они, содержат витамины. В свободное время гоняю баскетбол, забрасываю яд, пихачковый гол. А еще у меня есть чудные кроссовки, ха. Да, они же как морковки, да. Кроссовки как морковки. Преобразованные шнуровки, кроссовки как морковки. Неоновая трубка в окантовке, кроссовки как морковки. Лучшая обновка,
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Конечно, да, конечно, да, конечно!

0: That's because your troubles are all gone.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Дерево растет из земли. Покушай бананы, ты вкусные, и по почке мне их отошли. Бананы, бананы, вкусные бананы, очень я бананы люблю. Бананы, бананы, сладкие бананы, завтра на рынке еще их куплю.

0: Труба Шептел. Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

0: сторонние собаки. Хау-хау, хау-хау. Каждая собака знает, что такое означает хау-хау, хау-хау, хау-хау.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

уважаемые продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении.

я Гитлера, куплю я куль муки с орлами и со свастикой, слеплю я пирожки.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
2: Сколько я не искал золотого святого, сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане, на кровавой войне, на любовном обмане, на любовном и любовном, любовном обмане. На любовном обмане, на кровавой войне.
1: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой.
2: Эй, мой остров в океане, нервы в войне. Тысячи рек.
3: Мне сделал замечание Ютуб за то, что вот пьяный Озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров.
2: Мой остров в океане, мы в войне. Тысячи рек, и кто не знает, что это такое. Мой остров человек.
4: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
5: Yeah!

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Сереж,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

0: опять за рулем. Ухай, сука!
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

що там говорять? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. І бач. Си сабескей елевью ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантиго ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ей вой. Туту эрес эль иман ей соль эль метал. Вой сернаду армандо эль план. Соль кон персоналу аль сценару эль пульсу. Уеда. Аеме эста густанду масте. Todos mis sentinos van pendos mas esto hay camarlo sin pin ningún apura. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que hija casas al aido para te acuís con mi

А на зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все на хую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, по ебальнику. И еще молодъебну по сральнику. А начальство все гнидые зверьё. Зачитали вслух письмецо мое. Ох, ёбну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще ёбну пыром по сральнику. А на зоне мне нихуёво жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще, сука, ёбну по сральнику. А по ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику.

0: семинар! Да ладно!
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Люди слабонеют, умирают, превращаясь в пушечное мясо, концентраты и нефть. Сломанные трошей, пищевые отходы, идеальные примеры, сперму, газ и дерьмо. Не только это.

пизду. Винтовка это праздник, все летит в пизду. Винтовка это праздник, все летит в пизду. Винтовка это праздник, все летит в пизду. Шипозные бараки черепных коробок, газовые камеры уютных жилищ, биты, патриоты, костыли, ремни. Страшная поебень, поебень, поебень. Винтовка это праздник, все летит в пизду. Винтовка это праздник, все летит в пизду. Винтовка это праздник, все летит в пизду. Винтовка это праздник, все летит в пизду.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: чудо-колотушки.
1: Как и просили, длинная песня про Бравл Старс. Если ты Леончик, то будет Гем. Если и ты Шелли, то будет ульта. Паультуй, паультуй, паультуй, паультуй в шеде. Если веришь в Илку, то будет Гем. Ты же в капюшоне, а я Бул. Паульпни, прогони, прогуни, прогони с кустов. Может быть, правда не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шелли, а ты же Леон, Леон, Леон, Леон.
2: Гигравили ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

мире. Спасибо за все, покойся с миром, Юрец. Будем чтить твою память, Юрец, будем помнить тебя. Будем слушать сектор газа, любя. Вот уж у тебя знаменитый 16 лет. И скажем тебе от души мы спасибо, привет.

0: С вами был Евгений Колесников. Спасибо за прослушивание. Пока.
1: Ёбаный рот этого казино. Суки ёбаные падлы, блядь.
2: Просто я!

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Я питаюсь каждый день. Каждый день. Есть еду совсем не лень. Есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду. Я всегда найду еду. А иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Еда, еда, иди ко мне сюда, звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.

хочется кричать «Ура!» Лишь потому, что мастер может их сделать. Да еще так, чтоб не пригорели. Да еще так, чтоб не было хрустно. Да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут.

на природе, при погоде, и свинины, из баранины, слюнки текут.

шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Нету СС ни сна, ни дня, где-то еврей.

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

здание работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный, муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. Четыре встань, в робу оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лихо. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотенку кузов. Плевать им всем, что люди не дюжат, маленький робот с конвейером дружит. И маленький робот сорвался в истерике. Женя работает на конвейере. Какая жизнь? Дочь мамы не видит, ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади. И ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними, и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с гасковертом приходится, боже. Плевать на эмоции, прочь истерики, ведь Женя работает на конвейере. Ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмовая сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере. Пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере. Руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей.

Гравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

ты с радостью сел? И чё, тебя, сука, не жрётся, не пьётся? И чё мы, по-твоему, хуёво сидим? У нас всё пиздато, и кто нам смеётся? Мы сами не жили, и вам не дадим. И чё тебе, сука, хуёво живётся? Устроить тебе падаль, пепел и дым.

0: сами не жили и вам не дадим.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: М-Спок здесь, да. Трек про анонизм. Да. Нет. Анонизм. Любит каждый организм. Если

0: способ расслабиться не надо. Кому-то там нравится, включай быстрей порнуху. Если не встает у тебя непруха, дрочат все не просто так. Подрочи, и ты же в такт, в такт этой музыки.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: I'm the best.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Podfm.ru представляет.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: меня мало кто любит, но много кто сыт, но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто знаст, потому что концы раньше срока отдаст. А ща ты там все, бля, пиздишь, бля, все пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на дело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока отдаст. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Блядь, как же мне хуёво, парни.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп. Специально, чтобы...

0: в Battlefield это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Эй, чувак, а ну приколись, это Drum'n'Bass.
2: Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass.
1: Myself.

0: должны сдохнуть!
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Всем респект, ёбаным.
1: Дигавиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
2: В майданутом Киеве воровали еду, воровали еду у простых солдат и журналист Сережа Рулев. Пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, поставили...

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Мне похуй нахуй, на че берлитаху, хуярю, впереди в багажнике гарнетомен. Мне похуй нахуй, любую затарахаю, на че берлитаху, ебашу нахуй.
2: Узбек похуй.

0: Какой-то сап, ебать его взад. Едет, пиздит туда-сюда, туда-сюда. Я мигаю ему, ну а он нахуя. Ну что за пидораски, ни туда, ни сюда. А я чё-то так типа приготовил бочку. Обгоняю слегка, приоткрыл окошко и крикнул ей в сторону: шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крути. Она смотрит охуела, нихуя не втыкай. Ну хули подумал я, такое бывает. Обделил бок мозгами, да и пошла на пизду. Тормозну на остановках, чахана пойду пасу.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру впереду в багажнике гранатомет.
0: Узбеки похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверлек таху, ебачу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

голоса. По мысли дать бьет в голову. Пойду еще пасу. Пойду еще пасу. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяров, пердю в багажнике гранатомет. Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверле таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебрелек

0: Спасибо за прослушивание. С вами был Евгений Колесников. Всем пока.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
0: Да.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Ае. Хули. Ае. Яу.

0: лучшее говно. Но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой тебе в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебало бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь в пах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель произнеси. Мол, я люблю тебя, суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым. И там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебал убах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь пах. Знаешь ли ты, как дрочить мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня, потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в этих грязных фантазий плен? Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты зрачнула не так, поебала бах. Нафиг вообще, я тебя нашел. Мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь мой член в моих руках. А любовь давно получает.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Где чувство глубокое?

0: остановился. Капкан попал, я слышу голос твой. И вижу твои губы, я понимаю, что теперь не убежать отсюда. Появилось время в этом месте, теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть,

тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать.

А может быть, тебе про все сказать? Не буду спать, если не буду знать.

0: МС Влад Анал и Сажа.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на шестом месте, замесил финалистов и опиздюлил.

0: брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле. Черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле. Черныш нормально стелит.
1: Брат мой.
0: Я прикинь, прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно барыжит черным другом. Полезание зовут, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом. Приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч Еболтович отстрочил, хоть и не под водой. Но были причины, дуплись, пока молодой. И в погоне за модной мечтой он все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. И вот когда получил бабришко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чистый. Ну вы в курсе, сука. Хаство с бичес, бля, мегапустер. Имидж модный придумал жит-продюсер. На потанцовках женщины с усиками скулят стиль РНБ. Клипчики, сука, снимает, ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебучий нахуй.
0: Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелит, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше молочко стреляли, а теперь телочек целый гарем. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок, а не натурал. Он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука. Все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэм из проекта Дом 2. У чувака связи, его брат даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах хромзает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры гомосеки повсюду кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом, респект браза, блять. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом, пидорас. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
1: Брат мой, эй, братишка, сука, это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила, сила негров, сила черной музыки. Врубайся, врубайся, сила туза. Торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик. Я бы даже сказал рэпчик, сука.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Remember when the music just felt so good? I don't know.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Е, икс, икс, икс, те, блять, те, тем-то сил, е. Е, спонвай, мунвай, Миговай, чпики, чмурай, Ширли гон, это мунвай, Алифа, санига, соба, май. Спонвай, мунвай, Миговай, чпики, чмурай.

Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

животное смотрит, как животное.

Мечта смотрит, как животное. Дает на землю, лежит неподвижно. Смотрит, как животное, смотрит, как животное.

0: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ, всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.

Отдай мне мое сердце, отключи мой файл, наконец. Закинь меня в тот ящик, где те, кого ты так никем зовешь. Отдай ключи от замка моего, не нужно больше слез. Это обман, обман наш мир и наши чувства, не дави на жалость. Этой буквы нет в моей душе, не буду вспоминать тебя, прошу, не надо слов. Если тебе спокойней, то я так останусь гранью полюсов. Ты просто отпусти меня, не нужно больше этих россказней, что так держали меня раньше. Кончен фильм, снимаемся уже в другом кино. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Какие там звонки? Какое здравствуй? Я так не желаю больше твоего общения. Оставь меня, пока есть солнце. Не смотри, в моей душе погасло солнце. Сердце не умеет больше так любить. Оно умеет только провожать. Держать тебя за руку, ты смеешься, что ли? Мягко говоря, я больше знать тебя не буду. Моя душа так от тебя успеет.

0: ставлю больше твою песню на репит. Я так сотру тебя из памяти, и если я сойду с ума, то дорога в рай мне, в небо так направлен мой лишь эскалатор. Ты отпусти меня, я умоляю, время приведет другое, и таких, как я, еще будет вагон. Сделай дыру в мечте, шагни в другое время, отпусти меня, чтобы вот это все прошло. Отдай мне сердце, я так вытащу из него нож. Ты отпусти, не надо больше вешать на меня имен. Закрой мою страницу, удали меня из списка. Пусть все станет пылью, что когда-то было шито. Отпусти меня, я умоляю, все так опостыло. Да и чувства те уже совсем остыли. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Пообещай мне, что ты так пропадешь и больше не напомнишь о себе. Останутся только вот эти песни, не напоминания, а так те мысли, что по вкусу станут фальшью. Я так легко все это удалить сумею. Время дотлеет пеплом от последней сигареты. Я сложу все это на куплеты. Мы все поймем только потом, все чисто отпусти меня. Я все тебе прощу, я ни о чем не жалею и жалеть не хочу, я отпущу. И ты так отпусти меня, я умоляю. Меня так вылечат те дозы алкоголя и те просветы. Аспекты длинные между тех блоков города. Я так найду себя в другом спектакле, в постановке нового кино на киноленте или же на нотах домино. Ты отпусти меня, я умоляю. Пусть уже закроют занавес и завершат ту пьесу, что успела надоесть давно. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

страши, Максим отважный, как ниндзя-черепашка. Кстати, не самые плохие качества, но подвели сложившиеся обстоятельства, подвело желание во всем

Скажите, что у вас в рукавах сплошные тусы. Вы погрязли во лжи, это санскрит отображает крик моей души. Андеграунд, жизнь, боем в один раунд, немодный саунд.

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонист чертов, будь ты проклят. Иди, идет, трахать тебя, всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда, ты говно, жопа.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Итак, смешной стих про Юру. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, и как горчит, как кишак. Итак, еще раз. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, и как горчит, как кишак.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкатит 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. И понты, кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Это со мной на самом деле очень круто. Немного холодно, но на заднем супер-пупер. Супер-дупер.

мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами. Что? Что? Что? Что? 24.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Выборы на зоне!

0: прогрессировала. Масса плюс сила, да, я вялый. Зашинник такой гонял. Сейчас тренируюсь рядом в спортзал. Хочешь быть стильным? Хочешь быть стильным? А я ебу, что ли, что у меня за перчатки? Не хотела дать, но, возможно, могла бы. Это не то, чтобы Маклауд. Думаете, я даун? Да ну вас нахуй, в зале нахуярил мавашиков. А ты попал в даунтаун. Прошла двушка нокдаун. Девушка квакает под спайсом. А я ебу тебя через Нью-Йорк. А он через нее. Пусть штанов достает.
1: Хочешь быть стильным? Хочешь быть стильным?
0: Блядей с окна позвал. Типа заходите сюда. На самом деле, какой бы ты ни был мужик, ты сын петуха. И не вывезет плаха или па.

получать обновки. На мне косуха, да какого хуя не встает на порнуху. Люди идут на войну, ебут вашу девушку-шлюху. Ретро-рэп, реверс, вот реху читает куплет. Хочешь быть сильным, а ты сын насильника, сына посыльного с повесткой в суд. Один хуй там выебут.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

невесты. Ну, а не хочешь, сиди да помалкивай. Я, бля, такой дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля.

засудь меня, любишь пиздеть. Ну, люби и расхлебывай, сейчас тебе ёбну, бля. Для профилактики, вон твои лифчики, можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было, я же советовал, я же тебе...

0: охуевшие. Я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе понятно все обосновывал. Что получила коза охуевшая? Я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Никогда не верь любви, за собой она поманит, посулит потом обманет, будешь тонуть, ее позови. Не успеешь оглянуться, ты в ловушке, в западне, как людишки копошатся, так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Никогда не верь надежде, ты, поверив, ослабеешь, но подняться не сумеешь и бороться так, как прежде. Не успеешь оглянуться, как окажешься на дне, а оттуда нет возврата, встретим там тебя как брата. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Бочка, баскал, басит соло, колбасер по пояс голый.

0: очков. Наконец-то поебались, наконец-то поебались, наконец-то поебались, хуй достал я свой. Ну а ты загрустила, твое порвалочко.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибало выходит, меня оттуда выводит. Но меня это только заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он меня бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и раздевает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Yeah.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: теперь настало время адекватной дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг. Над столом на фотке Путин взглядом осветивший враг.
1: С Богом вперед, Россия идет.
0: Мы воины света и воины добра.

0: улице всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, я люблю тебя, Россия, нефтяной люблю запас, люблю Путина, мессию, без ума люблю Кавказ. Поднимаю руку к солнцу, что всех освещает нас. Вот такой я беспринципный либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песни и начни творить добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь и умрет в корчах она.
1: Сколько

воины света и воины добра, наша главная цель и наша мечта. Россия, Россия, чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, Россия, Россия, я люблю тебя. Ты просто будь со мной, ты будь всегда. Россия, Россия.

как у свиньи. Сейчас пивка бы для рывка, жизнь весела и коротка. Сейчас пивка бы для рывка, зальем в бока. Сейчас пивка бы для рывка, а ну-ка прекрати икать. Налей пивка нам для рывка, ну все, пока. Сики, братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол. Но мы тверским потом догонимся отменно.

0: зимой работать!
1: А то однажды поработал зимой, теперь баб нищим ебать.
2: Я вообще в жизни ни дня не работал.
1: Во дела! А вы что говорите, пойдем пивка попьем? Да какое мне пиво сейчас? О, у меня какие проблемы?
0: Никогда я

0: лето подыхать.
1: Хули расселись, так никто не нальет девушку.
0: Лучше летом отдыхать, чем зимой работать.

0: я.
1: Бросай нахуй работу!

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Это Зе-Свитер, это супер-свитер, это, сука, Зе-Свитер. Это Зе-Свитер, это супер-свитер, это супер-свитер, это...

когда я родился, ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой говорим. А Русня за это отжигает.

Я из Подмосковья, еду поутру, и нихуя здоровья, менеджеру Mail.ru. Я мужик осиськи, как у Лары Крофт, к медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять, отъебите, суки, дайте пострелять. Конченые твари, наконец один.

0: точно.
1: Я мужик был. Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

ожог цветом. Солнце светит, а это значит то, что дождь вот-вот начнется. Ветер вдувает, и никто не знает, что, что судьба моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Чтобы кондиционером стать, нельзя вот так на меня плевать. Кондиционер, кондиционер, не пионер. Канди, канди, не капитан Ганди. Канди, канди, не капитан Ганди. Я не люблю вишневый пирог. Упаривайся, но есть я его не буду. Отделал колготки и все стало ок. Но я же теперь как Кейт Мосс буду. Да, я рисую, может, прямо как Ван Гог, но одни ночи я с тобой не забуду. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер.

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости. Но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агент Шицуру. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила. Как я могла? Не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор. Выдал мою лицо.

0: Игровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Главное, чтобы на душе было заебись.
2: Ладно, сантура хорошая.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи подвох, если не лох, танцуй, танцуй, пока не сдох, Иисус Христос. Молчи, Бог, и не

Яниса Иисуса и Россию. Двигайся, пока не сдох, как сил, будь рад. Двигайся в системе, брат, ходи в храм. Причащайся, не стремайся, искупляйся, поднимайся и стремись по Иисусу, ты молись.

0: слышу, сука, никогда. Нормально пошла. Пасы квартиру проникают, а стафура все тут знают. Двигай телом, пацаненок, в рамы Господу ходи. Собак с молоду еби, на иконы посмотри. На иконы посмотри. Причастись говном Иисусом за Россию, ветеранов против всяких экстремистов и других тупых баранов. Давай, давай, давай, давай, двигай телом за Россию, за дедов, за Иисуса Христа. Всем богохулам будет пизда. Давай, братан, я знаю, ты можешь. Зажжем в нашем храме. Зажжем не по-детски. Поехали. Мусло ебашит из колонна, градус повышаем. Выпиваем, выпиваем, богохулов опускаем. Героин по вене ставим, на танцполе зажигаем. За Иисуса и Россию двигайся, пока не сдох. Как сил, будь рад, двигайся в системе над. Ходи в храм, причащайся, не стремайся. Искупляйся, поднимайся и стремись. По Иисусу ты молись, танцуй, веселись. У нас все заебись.
1: Я был мужик, я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: фибло!
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

отстой. Сори за то, что бухой. В падиках мы сын и ссорим, но носочки твои пахнут сыром. Ебать во все дыры, сню со вкусом дыни. Все время

Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня

0: Дегравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Let's go. Я пошел погулять с девочками, На следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее, Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться.
2: Побольше денег.
1: Да. И я взял под гитару, начал песни петь,
2: Йоу, брат, я же ушел.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Если спросят меня, где взяла, я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала. Как чужую машину девятку я угнала.

0: каждого. Тебя так дарандил мечтой моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, но что же нужно-то криминального? Я ждала, тебя так ждала, ты был мечтой моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, но что же нужно-то криминального?
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Тренер, а что мне делать сегодня на тренировке? Я устал.
3: Ха-ха, отдай штангу, сука!
2: Что? Что?
4: Банку качай! Банку качай!

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Забытыми. Я поднимаю свою рюмку с ебаным пивом, и я купаюсь в фонтане. Забытыми. Забытыми. Я ВДВшник рота подоусимая. Я ВДВ. У меня розовая берета. Я из ВДВ. Подали нахуй. Забытыми. Забытыми. Я поднимаю рюмку пива. Забытыми. Забытыми. Я поднимаю ебаную кружку пива, блять, я бухаю. Я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, а опа, а я ВДВ, блять, за ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю ебаную кружку пива, блять. Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228. Рота 228, ВДВ батальон, за ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю бокал этого пива, блять. Я купаюсь в фонтане. Рота 228. Оп. За ВДВ. За ВДВ, блять. За ВДВ. Нахуй ВДВ. Я, блять. Я, блять, ВДВ. Рота 228. Я ВДВ. Рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй, шапка, и я купаюсь в фонтане, фонтане. За ВДВ, сука, за ВДВ, блядь, за ВДВ, блядь, за ВДВ, сука, блядь, ВДВ!
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

психопат. Мой рэп это припадки после курения пятки. Любого МС порву на

0: Лавандос на пас!
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

обосранным лицом кидает на прогиб зубами щелк. Одинокий волк с обосранным лицом кидает на прогиб зубами щелк.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть. Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть. Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы? Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
0: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
0: Понял. Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» – хорошее название. Ведь если граждане хорошие, то и оборона.
2: Отлично.
3: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну.

0: Я мужиком подохну.
1: Хватит хватать меня за жопу!

по-тихому могу кое-что это делать, когда прихожу. Но я ел не под колпаком.

0: дядя и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные. Такие жирные, блядь.

книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ёбаный олень. Я таких ебал на зоне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой?

0: парень простой. Я, бля, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука, ёбаный олень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Же ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

потерял значок любимый. Жизнь моя дерьмо тупое, ведь я самый руни. Эмо, эмо, эмо, пидорская чёлка. Эмо, эмо, эмо.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: сиятельства.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

целится метко. Это девочка-фемка, выстрел с травмата в районе Дыбенко. Это девочка-фемка, девочка-фемка. Хуй мрази, калечит и целится метко. Это девочка-фемка, а авторка F. Фотографиня D. Долбоёбушка M.

делится метка. Эта девочка фемка бесит тебя, как пивная пенка. Эта девочка фемка не комсомолка и не спортсменка. Эта девочка фемка.

я решила, ибо я так хочу. Я хочу и из церкви украла свечу. А я...

0: тебя раз не сказал Богдавичу как раз. Православным Бог не указ. А из президента я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет и старый Евангелие. Это не как я праведниц, нет, нет. Православным Бог не указ, не указ.
1: Ща получишь в ебло, пидорас!
0: Не сказал Бог до вечера как раз.
2: Православным Бог не указ.
0: Мы с Владыкой как по дороге. Что мне? Мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Нет. Что ты судишь? Какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь ебло, пидорас. Сейчас получишь. Не сказал Бог до вечера как раз. Православный Бог не указ. Пидорас! Не сказал Бог до вечера как раз.

друг мой детства. Много лет не виделись с тобой, ну давай сейчас встретимся. Ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь. Бора-бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня. Попьем там алкоголь. Зашли в местный бар. Бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм бора-бора и корефану бора-бора. Не виделись давно, с тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно, мы с корешком, с корешком, с корешком.

Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Прожили полжизни в стране дурачков. Она была из фарфора, а он из сучков. Сухим фанерным листом он прикрывал наготу. А если дядю приснится, просыпался в поту. Она не красила волосы импортной хной. Ее прическа по жизни была голубой. Но деревянной душе познать любовь не дано.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день. Бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло. Наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Да, хуй с ним. Сергей Рушайло крайний, собака Майло ждет за решкой. Грызи яичко, как орешек, как пельмешек безликий. Долговой вещмешок, хуярил синий дым, исполнял ашок.

0: есть у нее в трусиках. Хуярят во дворе гуки на брусьях. Я с бубликов прусь, было весело, но стало все грустно. Уходит земля, да не в то русло. Путятин докладывает устно, мол, все заебись и хуй на инфляцию. Каждый час я делаю пероральную ингаляцию. Безбожно ваш дряблый клитор мацию. Такой нормальный русский клитор, пожеванный и нихуево отвисший. Оближи его и запей молоком прокисшим. А, прокисшим молоком нахуй.
1: Я салютую всем народным музыкантам и художникам. Мы все вьемся где-то между сандалий нашего Всевышнего Боженьки. Завтра поковыляю в вендиспансер, по пути заскочив в Минжурку. Анализ мочи и кала оголтелого старика. Барсик в районе отрезанных яичек локал. За жалюзой плывут кислотные облака и птичий грипп. Тщательно отмывал мой этаж гук Фарид. Образ жизни здоровый кого-то бодрит, а меня лишь колеса в дуэте с порохом. Цыгане предлагают в переходе купить детские органы. Ищу работу санитаров при больничном морге. Безногий гондон катится по вагону с протянутой высоко ладонью. Чё-то там за хуёвую жизнь голодных отпрысков стонет. Хуй тебе в горло и поебалу пыльными сандалетами. Хавай помои с огрызками, умывайся мочой из бачка туалета. В армии заебись, почти как на зоне охуенно. Русские обожают получать от горных народов поебалу поленом. Предбанники нюхали клей из бумажных пакетов. А хуля, я ведь атлет. Щуплыми пальцами прощупайте мне утрейру. Начистив ботинки из козьего меха, присяду к татарам в именную карету.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
3: Без хорошего пера не жил на поле, но мне всегда встречались люди доброй воли. Хрусты сдавали сами, а фраер твой на Жигуле фасон ломая, твой лефартус с брошкой ласкового мая. Весь май

0: же твое всегда.
1: Милый мой подрябиный крепко меня полюбил. Прямо под бюстгальтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дигелька! Я люблю вас!

0: делом. Даешь процветание. Я люблю Октябрьский. Йоу-йоу. Я лидер.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим, отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти.

Чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать. Мы курим сигареты. И ты на нас смотришь ждать. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркологично.

Все смотрят, нихуя не смешно. Вон и там полицейские внутрь к нам идут, зачем? Ёпта, мы побежали опять в этот вагон и поехали вновь вперед гон. Эх, это наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Друг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг.

тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что?

0: Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня, но это все я сказал себе сейчас. Это наркологический вагон, и он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон, он уносит нас вперед вон.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: 3, 2, 1, go, come on, here we go.

0: to yourself.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

заебись. Чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чистил, чисти, чисти, сука. Вот, чисти. Давай, чисти, чисти, чисти, чисти.

Пока!

0: Как-то так. С вами был Евгений Колесников. Пока.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

А что-то случилось этой весною? А что-то случилось, а с ней со мною? И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Но что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кажется, рядом а те же глаза. А кажется, надо что-то сказать. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, а чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, и не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Что-то случилось, а что-то случилось, а что-то случилось.

тихо плачет у окна, о, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна, о, доля несчастливая. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, о, слезы льешь, красавица. О, ты так хочешь быть счастливой, о, да, не получается. Здравствуйте. О, тихо плачет у окна, о, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна, о, доля несчастливая. О, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, о, слезы льешь, красавица, ты так хочешь быть счастливой, о, да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, о, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой, о, да.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну. Сука, твоя мать.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Нагай.

0: Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Когда мы летим, блядь!

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень. Делай ноги, улицы меня кидали. Пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай, когда я мчусь на своем мустанге. Ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя, Виталя, вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Виталя, Виталя, если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю, он готов помочь. У меня очень жесткий график. Ты пришла ко мне во вторник, иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня за ручку. Я тебе открою дверь за ручку. Меня никогда не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тип большой, не малый. Ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор плейбоя. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь. Я твой огнетушитель. Пыш, пыш. Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя. Я проживаю ща. Что такое, тёлка? Ага. Приеду ща. Виталя. Виталя. Не слышу, как меня зовут. Ага. Виталя. Виталя. Виталя. Может быть, Валя? Нет. Виталя. Виталя. Виталя. Если ты видишь Виталю, то Виталя уж точно видит тебя.

0: Jersey Girl.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: А. МС Боров здесь. Пожилое движение, пожилое торможение. Вантус, вантус, ва-ва-вантус, вантус, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-вантус. Я пожилой Боров, на биток стелю, нихуй я тупо отдыхаю вестибулями каждый день. И не похуй тупо поебать, вроде бы я ебался, нихуя в натуре тупо набухался. Я пожилой Валерочка, я пожилой старый гангстер. Я читаю на биток пожилой свой рэпок.

мастер, я пью Балтику девятку и Львовская 17-15. Тупо дыхание, тупо поебаться с тёлками молодыми, с полуголыми я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовская 17-15, я пью оболонь, и я отдыхаю, нихуя.

0: Я танцую, все меня хотят, пожилого человека обнимают, за писюн трогают и отдыхают, бухают. Львовская 17-15 допивают, а потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит, а тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят пожилого человека, пожилого Бивиса хотят. Тёлочки меня хотят пожилого человека. Я танцую и бухаю львовское. И мне похуй, и мне похуй, я на падике тут тупо. Районы, города, все возле меня, да. У меня есть приора, на приоры по районам развезу я тёлок, а потом их отъебу где-нибудь дома, пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я рывасика. И мне похуй, и мне поебать, я Валера Хансер, ёб вашу мать.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

чтобы мир мучился, мучился и стал прав. Как писаться папе, горьких слез и рит, добрый сай застал.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

его встречать. Я знаю чувака одного, он любит девчонку, она его. Я знаю, что у них будет все хорошо, потому что я верю в кореша своего. Они друг в друга так влюблены, что жить друг без друга вряд ли смогли. И на все

0: тюрьма. В армии плохо для каждого лоха. Просто закуй, обожрёшься дерьма.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Мастер, грандмастер,
1: сосистер,
2: колбастер,
3: грандмастер,
4: гроссмейстер.
0: Я грандмастер, страх, крах, все в его руках, жизнь кипит, месье грандмастер бит.
2: Колбастер,
1: сосистер,
2: лейкопластер.
0: Мама, я грандмастер,
3: грандмастер,
1: лейкопластер.
5: Дегравиль FM, не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Йоу, 11, а? 11, а? Ебать. 11, а? Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц до сих пор охуевает.

0: полная хуйня! Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, нахуй? Ты ты... Хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь. Чего она?
1: Дави безработный!

0: отдашь, а? Вот я своей жене всю зарплату отдаю, всю зарплату. Ну немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Я за

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурный не можешь зайти нормально в двери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уебище!

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Украина всю свою
2: Все свое существование
1: отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь — это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Русские лучше украинцев. Ёбаных украинцев! Твоя мать, шлюха! Твой отец, пиздобол! Твоя кровь уродская! Россия, великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Нахуй пять захватит! Вы всегда были частью России! Вы никогда не были отдельным государством! Вы всегда отсасывали у нас! Слава России, блядь! Сука! Убьем Украину нахуй! Знаешь что, у меня дед убил трех украинцев, в том числе и твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки моей, блядь, спермы! Она сейчас пьет мою сперму, знаешь? Сука, блядь, я тебя в рот ебал и твою семью нахуй!
3: Русские!

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Я от страха себя отучал постепенно, я отрекся от всех мелочей бытовых, и теперь каждый вечер на эту арену

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

ходишь, как чмов смот, как мамкиных. Хули прическа, блять, что бабам нравится, это неправильно.

никаких мер. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах.

ходишь, такой весь прилизанный. Хули ты слушаешь мамку и отчима? Будь мужиком и общайся с кем следует. Ты что, не заёбся еще быть задроченным? Крепкие парни в спортивных костюмах догонят тебя и дадут по ебу. Только крепкие парни в спортивных костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить просто.

докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых типажей.

0: гетеросексуалы, грязные скоты. Гордость нашей нации, ждет анальный рай. Гейскин, гейскин, скорее рачко вставай.
1: Гейскин, гейскин,
0: ебать террорист. Держит свой огромный в руке неофашист.

0: Гейскин, Гейскин, шахты не пройдут. Гейскин, Гейскин, ёбрь террорист. Держит твой огромный в руке неофашист. Гейскин, Гейскин, достает гандон. Жизнь без остановки выбирает он.
1: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смерти врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым гейскинам! Гейскин, Гейскин!
0: Я

0: Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.
1: Фотопленка Коника, два голых школьника втопил в пердак Мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондом и контакс, мои слова как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой
2: скидываю сигу.
1: Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь
2: Кинг-Крим.
1: Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Ясеневским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернула. Джузеппе в Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
3: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

0: первая хуйну вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас за хуевой истоты, чтоб в толчке подохли вы от гнойной блевоты. Я хуев повар, ёбаный кондитер,
1: повар заебашка, пидорас
0: вредитель.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

круг. Не продают мне алкоголь, жду алкашей. Прошу, чтоб купили ягу, накидывая 20 рублей. Но этот проклятый мир пытается нам помешать. Пить или не пить, мой выбор, и мне решать. То мусор разгребут, то мамка запах спалит. Уже тошнит меня от этих гребаных правил. Один тебя глоток, и в венах закипает кровь. Второй глоток, хочу напиться вновь и вновь. На половине банки закрываются глаза. На финальный последний лечу я в

тебя купить. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить. Тебя могу я пить в подъезде дома, в школе, на лавке с пацанами и даже на футбольном поле. Если нет тебя в руках моих, я пропадаю. Не могу я без тебя, как же ты не понимаешь. Ты на спортсменов не смотри, они ничего не смыслят, не пьют, не курят. Думают, что самое сильное, но только чёрт в спортзале беспрерывно 10 лет. Вытащу ствол из кармана, и его уже нет. Банка Яги, и не страшен мне спортсмен любой. Когда под Ягой, я, блядь, супергерой. Много есть мудаков, что тебя не понимают. Говорят, типа, кто под Ягу, рожает шнягу. Рожать я не умею, так что мне это не грозит. На синеве писюн мой, как у жеребца, стоит. Кто бы что ни говорил, не брошу я тебя. Только с тобой болен, лишь с тобой болен я.

0: купили. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить.
1: Спасибо за помощь в создании трека. Мамке, Бахану. И, конечно же, мамке Булата, которая вчера выебала ратешник. И еще одно. Булат шлюха.

встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына. На крайняк хотя бы дочку, у меня здесь рядом точка.

вот ведь, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку, вынимает из кармана коррективы, вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

0: зрачки.
1: Погнали отсюда нахуй.
2: Чё это? Это что блядь? За Вася это вообще?
1: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще. Такой он ёбнутый.
2: Чё, не продаёте, говорю, блядь?

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Боже, это невероятно.
2: Я выключу.
3: Нет,
1: все нормально. Я выдержу.
4: Простаивает мой станок для скрутки текстильных изделий. Летели недели, в них мы терпели насилие, истерики. Из моностерео положили.

руках, вся зарплата на кармане, надоедает тушку варан. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор праха, банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко из селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно. Когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы,

0: фруктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Она мне нравится.
2: Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такой я разгреб.

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль. По пьяни не играйте,

тебя я в карты проебал. Давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь. Отыграюсь, слово дал. Ее я в карты проебал. Да нихуево перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь. Все, я хлопнул и погнал.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Пиха, блядь!

0: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено.
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Олег, Бочаров, Стрейк, Стая, Янерпапанера, Криса, Аферизм, Гочи, Стример. Аферист, Гочи, Стример, Крисамс, Румлан, эй, йоу, я, йоу. Устая крыса, да да факера пристизес. Стенда плыси гочи, ока крези мига. Уасабе по гочи, ото писи не гласа на джи кокаина. Юсю ту прис, фристайл мюзик, той стены не будет, как маленький ключик. Он дружит классно, биту вперед. В руки как классный Доротанос. Уэртен и прочие, мама грация, прего, черепапа, люди, кюра. Бетик и нидель показать, а плейсил дизруцу, думает.

0: Я лакированная, она так крем дышит, по березне воняет до сорта у тебя, когда мы голос сладкий, бля. Буряковый самогон, я пью по 50, на славе говорю тебе, пригласил меня сюда, эй, да. Ты догони меня с самого утра, 5:25. Кау-кау-кау-кау-кау. Гочи стример, стример, я не знаю, что это за слово стример, стример, но тут нет моих поступков, как это понимать, рассуждать, кола-кола, бьется самба, утро набито, так туха, обосмотай, прошу, парнишка, да, на районе уважали тебя, закрывая глаза, горькие слезы у меня на щеках. Распишите на тетрадке, я получу билет на концерт, я разыграю.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: いつまでも追いかけて

0: Сона! Пиздец! Сона! И пиздец! Тут Андрей Нога!
1: И Борис Пивко!
0: Группа Шальные! Короче, стоят два стула! На одном пике точеные, на другом хуи дроченые.
1: На какой сам сядешь? На какой мать посадишь?
0: Всем блатным!
1: Блатным!
0: Песня «Зона»!

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна Софья, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сафин Лар, Дасаев, Ренат, Хамат Вичулпан. Ментимер Шаймиев.

0: Чулпан, Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна, Софи, Ренат, Ибрагимов, Алсум, Марат, Сайфин, Лар, Дасаев, Ренат, Хамат, Вичулпан.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. You like my grindcore. I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. I like my...

0: Ой как дрова. Буратино era stupido. Тупидо. Тупой как дрова. Эко баба Карло ха дечиза ад импарарло. Эко. Тупой. Эко тупой. Эко баба Карло ha presa il напильник. Эко баба Карло ha presa il напильник. Тупой как дрова.
1: Извините, товарищ. Псой Короленко.
2: Акустическая техно.
1: Псой Короленко и группа Единый.
2: Тупой как дрова.
1: Псой Короленко.
2: Да.
1: Стиль лох.

0: настолько днище, что это хуже любой панкухи, это просто, ну, самый ноль. Это херня, бессмысленная жижа.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Я видал нахую все, о чем я пою. Я не очень умен. Ебал в рот закон. Нахуй мне гороскоп. Ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный сос! Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный стос.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
3: Этот трек я хочу посвятить моим друзьям, моим...

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

небеса, да. А пожелайте мне духа небеса, да. А пожелайте мне духа небеса, да.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Не могу!

Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: крепко. Слоник на трубе
1: играет.
0: Там здоровый этот Шанхай. Я пельмень принёс. Тебе покушать, покушать, покушать, покушать.
2: Ну не надо, ну не сука.
0: Знаю, хлеб.
1: Браток, покушать.
0: Хочешь, я насру?
2: Братишка.

0: пидорас!
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

слезами на глазах.

здравствуй, папа! Возвратились мы все, босиком бы пробежаться по России. Пол Европы прошагали, пол земли этот день мы приближали.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Ой, жала, зеленый такой сексуальный. Жала, сумнатека, но свой неизменный. Айнану кетия. Пиздец, да, но свой, жала. Нихуя себе, жала, ты чё? Зеленый героин, да, жала?

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

такая была первая.

Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: президент!
1: Это не можно
0: песни добить! Смело! Только строгий пост! Истинная вера!
2: Научит вас, подонков, как и сколько жить!
0: Только строгий пост! Истинная вера!

Великий пост и истинная вера.

0: А вам нравится, что миром правит сатана?
1: Миром?
0: Сатана.
1: Нет.
0: Он был ангел, стал сатаной.
1: Нет.
0: А, я знаю это.
1: Миром
0: сатана?
1: Миром не правит сатана.
0: Сатана правит миром.
1: Нет.
0: Ну, я говорю, миром правит сатана.
1: Слушай, командир, извини, я не согласен. Сатана слабак.
0: Сатана сила.
1: Слабак,
0: а
1: он.
0: Слабый.
1: Он слабак. Вот ты знаешь, вот говорю, сатана слабак.
0: А я думаю, что он сила еще.
1: Нифига. Человек
0: когда
1: сила.
0: Бог возьмет силу,
1: человек
0: сатана
1: сила.
0: Умрет.
1: Я говорю, человек сила.
0: Вот так.
1: Вот. Я согласен вот именно с человеческой концепцией. А сатана и все такое, мелочи.
0: Он был ангел-паразит, он Иисуса Христа казнил. Сволочь такая, ну.
2: Ну ладно, это ж люди там.
0: Иисус Христос хороший был человек.
1: Ну, Иисус Христос, конечно.
0: Но Библию создать. Это Библия была такая, знаешь, Библия была, что... Это поведение
1: это
0: человека в обществе.
1: Библия это... написана была до Иисуса Христа.
0: Нет, он сам.
1: Вы просто историю плохо знаете. Ну, вы историю плохо знаете. Она за 8000 лет была написана и предписана, что появится Иисус Христос.
0: 3000 лет.
1: Не
0: 3000 лет.
1: 8000.
0: 3000. Нет, все ерунда.

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть, любители, сука, говна. Но

Лишь только нормальные парни концерт мой нахуй проебут. От баб своих нахуй съебутся и сразу нормально бухнут. Лишь только нормальные парни накатят за Русь 1000 грамм. Ты слышишь, нормальные парни уже собрались по дворам. На их уебанских тусовках по псаму такие торчки. А у меня на концертах скины, палатьё и качки. На их уебанских массовках по пса пидорасы торчки. А у меня на концертах скины, капота и качки. На их проститутских массовках мажоры свинота торчки. А у меня на концертах скинные фанатьё и качки. На их уебанских тусовках жлобьё, бутланы, дурачки. А у меня на концертах скинные гоп...

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: MC Винтон здесь. Это новый трек про моего батю. Да, у меня

добывает уголь. Да, да, он очень тупой, потому что ты какой-то отстой. Да, йоу, я гулял вчера, и батя...

0: Он работает.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс из малай.
1: Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем.
2: Где женские сиськи направо и налево? Где за пятихатку любая королева? Это
3: фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар!
4: Там со своей заначкой ты супер-олигарх. Там от сисек возникает напряжение в штанах.

0: офигенно. Ну давай, расскажи, что или кого ты любишь?
1: Что я люблю? Я люблю, когда птичками девки трясут. Я люблю, когда денежки в руки плывут. Я люблю, когда детей дома нет. Я люблю, когда свободен туалет. Я люблю, когда жена уходит навсегда. Я люблю, когда в доме вкусная еда. Я люблю пиво, шампанское, игру. И я ненавижу эту игру.
2: Шмалим дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем.

0: фильм по вкусу. Кино, машины, десятые, вуники по вкусам. Сидя дома, душу чего боюсь? Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс is my life.
1: Ну что, чуваки, вот и Бульман вернулся. Его сладкий зад совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Бульмана голень. Он снова спасет нас, ядрить его в корень. Эй вы, сыкуны, под раздачу вставайте. Бухтан свой из брюк доставайте, давай. Нигде не уйти вам от гнева Бульмана. На

Took my identity, still give my life. Хочешь веселиться, туситься или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать партирак.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Looks like fucking piss.

сутки, не помню ни одной спокойной минутки. В мыслях у меня умереть бы поскорее. Знаешь зачем? Чтобы быть рядом с ней. И захожу я в ванну, набираю воду, порежу себе вены и попаду к Богу. А ты, отец, сверху,

0: пути.
1: Я один иду по улицам темным, душа моя стонет, и шаг очень скромный. Слезы пролиты, и в лужах отражение разбитого сердца стал мишенью я.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Почтальон Бет. Вы

0: забот ли он не устает. От работы он не устает.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Звездочка упала на мою ладонь. Миг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда. Высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

говорили люди, как бы ни хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где?

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому...

0: топлюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Петрович намотан на вал.

шутила, жизнь потрепала довольно нехило. Петрович был лучшим в цеху, работал почти за еду. Смеяться любил, не был скучен, пока на волне был накручен. Но вал забирает всегда самых лучших. О-о-о, Петрович, спасибо! Жалко, конечно,

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Мой достроен, дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной, ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман, звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все.

Ночью роза, а на утро туман. Солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой. Пусть собираются все.

0: Пусть собираются все.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Я в Доту никогда не играл. И воп я тоже как-то ни разу не играл. Но однажды я в сети игру увидал. И мир ее меня зачаровал. Пусть мир игры состоит из кубов и таких же квадратных игроков. Лучшей игры ничего на свете нет. Увлекшись ею, я прошу.

0: Красное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло. Ночью по земле я не советую ходить, ведь может тебе зомби-бошку откусить. Или скелет живострелу тебе возит. Умный человек в Майнкрафте ночью спит, а утром можно смело из дома выходить и сразу приниматься дерево рубить. Построй верстак, на нем скрафтишь ты топор, чтобы к тебе ночью не пробрался вор.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
2: Можно вырыть шахту очень глубоко, только ты смотри потом, что выбрался легко. Сделай кирку, смело камень ей дроби. Может, уголь ты найдешь, внимательно смотри. Также можно там плавать в воде. Будь осторожен.

0: Звание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Здравствуйте. Меня зовут Серая Мышь. И сейчас я для вас исполню свою песню «За берега».

Мой член вкуснее сладкой конфеты. Мои глаза как два огня. Я хочу женщину лет 40 где-то. И это неудивительно, так было всегда. Каждое утро я хочу с нею встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Ну а если ты найдешь меня, то не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты будешь моею навсегда. Я не отпущу тебя никогда, уведу тебя туда. Там, где вода, где нет огня, где ты? Я ее ищу с 16 лет, но до сих пор остаюсь без внимания. И не нахожу никого, кто может дать мне свет, еще дальше прикладывая все большие старания. Каждое утро я хочу с ней встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Но если она найдет меня, то не вернется туда, откуда пришла. Ее муж не позволит мне наверняка заплыть с ней глубоко за берега. Но она не вернется к нему никогда, ведь я уведу ее навсегда туда, там где вода, туда, где...

Ты найдешь меня, ты не вернешься туда, откуда пришла. Твою ночь не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты не вернешься к нему никогда. Ведь я уведу тебя навсегда туда, туда, там, где вода, туда, туда, где нет огня, где ты и я, туда, туда, там, где вода, туда, туда, где нет огня, туда.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: всем ебало заткнуть, когда я говорю, и спокойно, и мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёном, я сейчас всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне тоже на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем ща ебло разобью. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёном, меч я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёном, меч я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Когда-нибудь я найду свою любовь.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

и диджей в ударе. Большинство татаров собралось на этой пати. Все просто отдыхает и никто не парит. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой. Ему же не нужна слава.

0: Да. Рушан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет привора. Значит, будет, все будет. Он еще любит пить кумыс, но это очень сложно. Его в Москве купить нереально. На долбеке только заказывать, да. Это принципиально.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Ну, фанерочку дадим? Алло.

стройна, как цветок, вы изящны, как свищ, ваши зубы во рту, как зерно кукуруз. Я хочу растоптать вас ногами в сапожищ, набивая под нос.

когда была счастлива. Что же

0: Тиджер, Аказевс, Тисмейка!
1: Гандон ебаный. Ты нахуй соси хуй, блядь, чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла. Я отсосал ему хуй, и твой батя, блядь, повесился, блядь. Наркоман ебучий, шлюха, блядь. Собака, блядь, который, блядь, который тебя ебал, блядь, инцесты ебаные.
0: Тисмейка!
2: Перегони меня по слову, перегони меня по слову, перегони меня по слову, перегони меня по слову, перегони меня по слову, перегони меня по слову.
3: О, порвал вам анус, идите в жопу.

а без лоха была бы жизнь тоскливо и плоха. Будь ты хоть трижды вор, щипачек, фармазончик, не зарекайся от тюрьмы и от сумы. Эх, крутануть лоха хотя бы на лимончик и укатить подальше в Крым от Колымы. Она по мне, который год рыдает, плачет,

0: ночами как-то беспокойно тревожит вражеские звуки голоса.
1: Не уходи, живи до старости спокойно.
0: А я не верю в чудеса. А утром выйду до базара прогуляться. Все наваждение ночи снимет как рукой. Повсюду

Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: На столе был пенал, Миша на него упал, съел омлет, сделали минет. Миша встал, очень устал, в тюрьму попал, всех отъебал, из тюрьмы сбежал, пока бежал, умирал. Мусор его поймал, из калаша расстрелял. Миша упал, снова умирал, потом ожил, очень хорошо жил, пиво пил, пидоров мочил. У Вадика бабки, пошли купим тапки. Миша купил, пенальти пробил, не забил. Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал. И как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась. Ака 45-7.
1: Гигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

птичьи мозги, и куриные мозги, и петушиные мозги, и масляная головушка, и шелковые носки, и шерстяные носки, и ХБ носки, и новые решения от скуки и тоски. Стихи и проза, и боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и все, и то-то все, и все-все-все, это еще не все. А вот и кольтика посмотреть на этот остров, где все у нас есть. И розовые бантики, и некроромантики.

средства от гриппа, и средства от порчи, и средства от сглаза, и слезы из глаза, и сопли бизнесу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги не разболтались, ибо все, и то да все, и все, это еще не все. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, где-то он есть. И Ахафис, Эликсу, Эдмунду Чендержинскому, и гибны Леониду, или чуть не Чендержинскому, и новый Орбит, и старый Арбат, и тройная защита для всех ребят, и мягкий пепермин,

0: и басё, и колбасё. Короче, у нас есть всё.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: действительно Человеком-пауком.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь?
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Е-е-е, откройте сердце для хип-хопа. Чуваки, это рэпчик?

директор школы Иван на собрании сказал, что мой сын болван. А я ему сказала: слышь, Иван, what you say about my son? Люди в балахонах узрят во мне героя.

0: Отсыпь на забивку.
1: Пятнашка баксов, чувачок, гони в лапу, пятачок. Если с бабками облом, даю в долг гол. Эй, Джангл Лав, ой-е-ой-е-ой-е. Я знаю, кто ты, е-хо.
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
3: Это был короткий рамас, но ты не ешь. Это был красивый рамас.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Пробуем писаться. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-п

Дни августа на склоне лета, период чрезвычайных мер.

бессонье, безверье, бред. Живой будильник на комоде, скользящий на пол красный плед. ГКЧП, ППП.

0: Да просто ЧП. Вот сотворение кумира. Трехцветие на экране вот. Преддверие праздничного пира. И у свинца на диване кот. В итоге этих смутных дней украсть нас будет моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей, палил культ личности моей. Екачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе, екачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, екачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Екачи-пе-пе-пе. Пел пророк Санбой. Фух, хорошо.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Я топором рубил, махал плитом, рубил с плеча. Я смудрею нанести, хотел бы лучше хохоча. Под паром щепки вверх летят, колбу испарен.

0: Главное, Лена, хватит клиентов.
1: А чёрт направо, перебор поправо, хрящ, чёрт модели. Опять не скажешь, чтобы тем бревно хорош. Подойдёт с тобой.

осталось сколько нас держите, гады. Ерунда, заставим вас понять вопрос. И вот размеренный другой. И с клинком летит топор. Проходят годы, череды. Посемят реческий набор.

0: шкурки и очистки, и кучу старого говна.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Хоу.
1: Хай.
2: Не умею по-другому.
3: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: как-то так. С вами был Евгений Колесников. Всем спасибо, всем пока.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Что ты за мать? Если своему ребенку ты желаешь страдать, пусть...

все отдам. За ласковое слово тарелку щей тебе.

0: Ну что ты за мать? Пел пророк Самбо, Самбой. Прекрасно.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: блядь, суки.
1: Я иду, ща.
0: Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.
2: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: диджей.
1: У меня играет
0: Ебан.
2: Ну, я сам мясо не ем.
3: И яйца, кстати, чтобы вы знали, тоже греховная еда. Потому что курица как аборт делают все равно.

голосовал. Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Сегодня наше мобильное дежурство начинается в сквере Мамонтенок. Это на Аскиской. Тут люди пожаловались на...
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Ты, бля, чё, охуела? Ты чё, бля, вообще? Ты чё, бля, вообще, бля, отхватишь лещей? Ты вообще охуела? Попутала, мразь! Я тебе говорю, бля, куда забралась? Ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала.

пизди слишком много. Тебе говорю, а не то прямо здесь тебя приговорю. Не пизди и паскуда, не вздумай молчать. Я тебе вопрос задал, пора отвечать. Ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Вай-вай-вай.
2: Дорогой.
1: Вай-вай-вай.
2: Дорогой.

0: дорогой.
1: Тигровиль FM нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Chromatic Productions. It was Saturday night.

0: Is the kind of girl.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

У меня один знакомый рокер захлебнулся в собственной блевотине. А по жизни он дрался в очко за еду и рюмки водки. Вся суть рока в этом!

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Ну, лицо. Да ну и к черту. Пойдем лучше я пасеку тебе покажу. Пойдем, Валера. Пойдем. Не помнишь, значит. Не помнишь.

Если ты алкоголь или одеколон применял, покусают. Будь хоть президент Америки. Пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека.

Пасека, пасека, пасека, у меня есть пасека, пасека, пасека.

0: Вот так.
1: Дигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

подойди. Где-то я тебя видел, а нет, перепутал, бля, нахуй, не знаю. Что-то одет, больно модно для парня ты. Что за эмблема такая блатная, бля? Она поебалу за модные шмотки. Ты чё, сука, умный, бля? На хули дернулся? Я, бля, таких, как ты, пиздил, бля, с измольства. Из-за таких, как ты, я, бля, ёбнулся.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: 2209, это может быть и выдуманная история, но такое может быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю от девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья. И вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блять. Мне девчонка звонит и говорит: приходи ко мне домой, я забыл про тебя совсем. Мы пошел к ней, погулял у нее, переспал с ней, а за тебя совсем забыл.

трубку, но я подумал то, что ты обиделся, и звоню твоей маме, а мама говорит, его нет в живых, и плачет, плачет, плачет. А ну что я натворил, и подхожу к братве, а братва мне говорит то, что Дэна нет в живых. Его побили в ту субботу скинхеды, его отвезли в скорую помощь, он рассказал и умер, блядь, и просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я над твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, отомщу. Yeah.

0: Короче, стоял в грозу под дождем.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

будем мы друг другу досаждать. Ты знаешь, что меня ты будешь вспоминать, ты будешь тосковать и встречи нашей ждать, и точно так же я.

Песенка про боярышника. По глубине сибирских руд боярышник, людишки пьют. Торгует баба Тарахто и покупает дед Пихто. Отчистит душу и стекло, универсальное бухло. Излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж и вой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет.

кровь уходит репетно. Лес твоя из-за гадных позвала их.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы.

расы. Черная залупа отныне будет в жопе. Подрачи, подрачи, пидорол. Банды джи, слезли из моих рук. Я подрочил, подрочил после долгих разлук. Мне вновь хочется пососать и услышать этот звук. Один сосет, другие его друг. Верил в успех, но канча по лицу. Огромный член сосать было суждено. Он подрочил пидору, но потянуло в рот. Пока сосался, видел, как встает мой член. Он взрывался, пидор все это съел. Отвлекался, пытаясь отлизать пизду. Я думал все, но если бы не этот звук. Соси меня, пидор спермажопы. Еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы. Черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы. Еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы. Черная залупа отныне будет в жопе. Ты как и я, подрочи, будет тепло. Лишь проникают хуи в наше очко. Белые пидора надо мной или во мне. Ассоциация хуев летят лишь в жопу мне. Включить любимый мой плейлист «Пидорские жопы». И всем пидорам отзвониться, быть на телефоне. Сказать на громкой: я нахую вертел. На тусовке попал бы под расстрел. Зеленый педик, разве наш? Нахуй иди. Прошу тебя, мой верный друг, поглубже заглотни. Соси меня, пидор спермажопы. Еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы. Черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы. Еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы. Черная залупа отныне будет в жопе.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Бывают в жизни такие моменты, что хочется поменять киноленты. В этой жизни мы актеры, играем в свое кино, и у каждого это кино свое. Бывают и хорошие моменты, нужно их ценить, и все плохое из головы выбросить. Я знаю, это сложно, но все-таки можно. Мой совет, думайте о хорошем, и не вспоминайте о плохом прошлом. Будьте веселей и позитивней, и плохое вас обойдет стороной. Нужно просто верить, и все произойдет само собой. А если плохого не было, то это просто огонь.

проходят секунды, минуты, часы, недели, месяца и года. Жизнь идет и проходит она, и у всех она одна. Мир менять не спеши, сначала самого себя начни. Жизнь бывает бросает, бывает поднимает. И что будет дальше, только Бог знает. Жизнь надо любить, ведь нужно дорожить ей и своими родными, и близкими людьми. Жизнь из-за тебя она дана, значит это все неспроста. Нужно жить, чтобы просто любить, и по-любому ты кому-то нужен тут.

я тебя сейчас обоссу. Я бы сказал в 95-м году. А пока, дружок, ступай и таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд в бой. Он с ветерком домчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на кукан.

0: кукан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты не едешь в Магадан.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Ни один не нажал! Ни один не прожал!
2: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
1: Ни один не нажал! Ни один не прожал!
2: Челик просто умер, он просто упал.
1: Ни один не нажал! Ни один не прожал!
2: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
1: Ни один не нажал! Ни один не прожал!
2: Я попал!
3: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл! Тут каждый трек, как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп.

0: господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Если ты нас не возлюбишь так, как любим мы тебя!
1: Если не проголосуешь!

блеском. Почитать для самого себя тоже бывает полезно. Пока не оказался в клинике, хорошего застолья всем мужикам, может и полтинникам. Смешарик ждет под елкой новый спиннинг, но под ней лишь дед и подлокотников. И мой пакет потников, который я складывал в лагере и забыл отдать маме на стирку. Все собираю

0: Дина Цваля.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Звучит кал для всех людей закон один. Ты должен подчиняться, если ты умрешь всех. Придется насосаться, это, бля, не порядок.

0: Тема про план.
1: Подпитов не обсудно вопрос. Яйца болят.
0: Тема про план.
1: На вопрос.
2: Лавандос. Подпитов не обсудно вопрос.
0: Тема про план. Тема про план.
1: На вопрос.
2: На вопрос.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Могу положить.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Одно, две, три, сто.
2: Честит празник на всички. Всички на дансинга. А сега? Aki tuk je Porsche, samo paš Mandela.

0: страшно. Ау, бэйби, страшно сидеть. Страшно сидеть. Эти секучёвы тут буршету и бэги по борзу, бэги. Страшно сидеть. Край.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Б.
1: И скупавшись в унитазе.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
3: Oh yeah.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
2: А потом опять в эту пресс-хату?
1: Нет, такого не бывает.

происходи у нас. Как всегда, заебись, неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем, стреляем.

может просто негром стать. Черным негром, первым черным негром. Черной обезьяночкой стать, черной обезьянкой стать, черным обезьяном стать, черным обезьяном негром стать. Без дела по земле прыгать, прыгать.

Надо просто негром стать. Негром стать. Негром стать. Негром стать. О, негр. О, май бро, you black mamba. А мне бы просто негром стать. Негром стать. Негром стать. Не летая, а прыгать по пальмам. Негром стать, днем и ночью прыгать по пальмам. Негром стать, вонючим.

0: может просто негром стать. Может негром стать, а может негром стать. А может негром стать.
1: Что же негром?
0: Негром стать.
1: Ау, ау, ау, обезьян, обезьян, пацаны!
0: Негром стать. Негром стать.
1: Оу, май негр.
0: А мне бы просто негром стать.
1: О, май бро, ю негр. О, май бро, ю блэк. Ю блэк, май бро.

0: А может просто не грам стать обезьянкой-бабуинщика маленькая мартышка черненькой. А мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. Оу, не грам стать, не грам стать. Оу,
1: а мне бы не грам
0: осуждаю, блядь, осуждаю. Осуждаю.

свернул, вышел вон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение.

тащи башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое

Вот такой стишок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество.

тяжкий блюз. Играть под минус — это плюс. А солдатский блюз — это просто поеблу. Никаких синкоп, просто сразу поеблу. Никаких, мой друг, кирзачами поеблу. Что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб заработать.

хлеб. А солдатский рэп — это чисто по еблу. Никаких панчей, просто тупо по еблу. Никаких йоу-йоу,

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Это фристайл. Атомсики сумли. Сегодня на улице идет дождь, а я иду, у меня есть зонт. И мне не важно, кто и что говорит, ведь я крутая чика, посмотри. Парни любят меня, потому что я красивая, и девчонки завидуют мне. Я уже не хожу в школу. Нет, ну хожу, только сейчас лето. Сейчас лето, мы ели котлеты. Вчера мама готовила нам котлеты. МС Кисуля лучше всех на свете, потому что от нее в шоке все дети. Это фристайл, я читаю рэп. МС Кисуля не бред. Это не бред, это настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. Это рэп. Настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. МС Кисуля всех очень любит. Всем пока. Это лучший фристайл за мои 16 лет. Очень всех люблю, целую. МС Кисуля всегда с вами.
2: Дигравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

дому соседей, обыскивая и знакомых. В нашей стране новые законы, мусора бегают по моему дому. Мусора бегают по моему дому, соседи, обыскивая и знакомых. В нашей стране новые законы, мусора бегают по моему дому. Стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу, мне дубинкой влетают. В квартиру ногами раз 10 пинают. Ведут к холодильнику, все вынимают. А там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами. И лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Там твои соседи все рассказали. Отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет. И вообще я типа бегом сыроед. Последняя фраза все усугубила. Не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым тебе праздник. Накинули наручники,

0: нашей стране ебанутые законы. Мусора бегают по моему дому.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Здорово, МСПОК здесь, и

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй и нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бывай!

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

каждый хочет от кусочка отломать побольше, чтоб не пустовали рощи ваты проще. С Пакистана родом взрослен солнце мощно. Кто курил, спроси, из того же прет точно. С одной точки фурах нычат нычки.

0: кайфово. Похуй так-то, а кого так-то? Аккуратность так-то.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: Руссо. Воу-воу, воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю.
1: А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
2: Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм.

0: Что-то хуй знает. Что-то хуй знает, чё начитал я.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Резиновые сапоги. Лисочек. Опушечка. Подосиновичек, рыжик, опенок, толстоногий,

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Блядь, сука, блядь. Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а?
2: Так, значит, аккорды первые такие.

0: жить. Если они...
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник. Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. И я решил сочинить рэп, и сочинил рэп свой. Называется... крыса. Но на свете крыса Миша Ярошенко, я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы ни скрывался ты. Разобью ебало, разотру твои кишки. И с пацанами я тебя поищу. Но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали мне.

0: уничтожу, сука. И пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то ебло разобьем и труп закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь, я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были, или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе обман. Теперь тебя найдут, ебло, бля, разобьют. Если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем, рожу, бля, насрём. Йоу, всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда. Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.